0: кадриль!
1: Я шуманяку!
0: У эродашпу оформи! У эродашпу оформи! Δεν γίνεται πολέμου! Οπα, δεν γίνεται πολέμου!